0: личных объектов.
1: Oh, I'm not about the lady entering.
0: Вот тут мы прямо к своей проблеме.
2: Leslie, I am jelly. What am I?
3: ФМ Галичина.